Тун асоннирон мигитти куллертусарсаулертиллугу CBC укиортартуу наалаутингагут инуктитуулертиллута тема уллаангуйорпигиарутеқарниартугу қувиассуутеқартиллугин

0: тилэринэ инуи пеккусингинни окаусака катау филэри катау катта тиллути кано илинну пиммариутигива тамакку макку твит илиннеарти тауканнакангата гяханнатус кусарти тауканнакаттариақартути тамассиминга канорли пеккатаунериаит илиннит пинакка
1: эйк пинатларикто катимагаартеле сивалла катауртагаматтау тамат вангине хаужимангэ наматтайка хевуллиттапингэ илангэ хаужимага тактака атака нунамиуторо аттелитэй команитэктар нунай намино никугапта тамаккуара хаужиматсегавут атаарнеэлэгаангаптаала тайко пилангэ таву пекуте хаамо илитсиарлуги катитсиарлуги хэмажулаорптигу тэат алогэта бапиво ила малик пуилангит малик тут иланге малингилертут ианилиниатит ниблэтариахарту гумаккуттуну иланге окаутилеканге мата тианаме пинахугиттагавут пини иммака пинилунгитут окаутитиа химангилуамо тиане тагапта илангит иланге тиане тамата тамаква кано майлуни окаутио тапата тухаттапата иланге имака тухангнеату иланге хауи мажото махато батэлэнгит убок сутитуаттутиги
0: каратуна пеккутигин итанни уппалуунни ибилангин нунамитуинна таббаутиэрматуару имаана пивеқаттиартути
1: э тайканни катималагопта элэнгэ хаухи тукиэжэкка иккаёрнилунне окаухэрэ катаунилутне атакка катимагиттагэртораангатта экалунни тунганалаангу мат хувиагиттагавут амма элитарнарлут илангин аа тайко илавка таваниклулигаагуми аа хакимма ангажуа танутаканги таавагутерпака амма кангерсинарми иланнаакалу тамарми тухаажуллу наужаанилу коачакку тухаак пататаавагуте эякаттао тааманилу митсиматарин миттао ангажонго мапанигилаортангата нутаранги илакка таавагуутем иаккаттао митсиматарин миутай тайкуалу макпаку илангиттао таавагуутерлуги таавани окаагиккахаруннаерпугали
0: алиани такугаккит алиани такуяапигия кэпэрсуруннаартаараккилу тамаанеэкалуни тунгасуккианиаккути
1: ээ тунгахуттунга табоблу пеаланахугинеаккоотаккаагла
0: матнаатэкки
2: Inutokak Lisa Gibbons ang vermiutak na rasak tasi tamani ikarong nipok katimayak to kataw si Maduni tamatumaniuyok pinasuaro si uyong mit inutokay katimatilugit avatilirin ng mit ukaw sa kakluting. Takiyo atano ak palerang mingmat isuribik putikyo ti valerak tuni isurib palerak tildo tapi valerio tigo kingulak parmi ulak si utimit tana. Tikiuti lang mingmat. Kuyan namin naragun na kagasi. Pinasokas yun nungonit. Takaksit ang nakpusi. Kakugutan!

тримагартерпаллиалертугалуақ уллутуиннаиннуллу нилу оқаалеқаттартиққаттақатта тунгасуктуси оқаалутииттамарми атуиннаууют канутуиннақ арфиу миксаанут униккааруматуарувит арфага соқатоолуурсимафеққай арфактуни таутулуурсимафит кануик пигусуппит лоорсимафит арфактоқартиллугу нунарингнимақуунни ақаагу кияттиннит арфагасуттоқарма санериангмиу арфакаутторлутик тунгасуттиарлуси униккаасуйарумагуссилу оқаалассимайоқангиссунгаруни таавнга униккаарауяруннартутит тусаруматуиннартугут Okaro Tivut 1-888-896-4135 Amaro 979-6151 Tsona kanila umita.